Та то нас і наред, наше циган без ему скрет, он лост мит сих оф канфой депортиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс verlost ди вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.